0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Колькасць людзей за 65 гадоў у свеце ўпершыню перавысіла колькасць дзяцей да 5 гадоў. Гэта вынікае са справаздачы бюро перапісу насельніцтва ЗША, а выснова справаздачы – глабальнае старэнне насельніцтва ў свеце агулам.
2: Прычына – імклівае падзенне нараджальнасці і павелічэнне працягласці жыцця. Дэмографы прагназуюць, што тэндэнцыя ў бліжэйшы час будзе толькі ўзмацняцца. Калі ў 25 годзе ў свеце было каля 852 мільёнаў людзей 65+, то да 2060 года іх колькасць можа вырасці да 2 мільярдаў.
1: Старэнне насельніцтва стварае праблемы для пенсійнай сістэмы, медыцыны і догляду за пажылымі, бо працаздольных людзей становіцца менш.
2: Пры гэтым аўтары справаздачы прапануюць сучаснаму грамадству пачаць па-іншаму глядзець на старасць. Калі паклапаціцца пра здароўе, ствараць умовы для даўжэйшай працы і адаптаваць працоўныя месцы да патрэбаў пажылых людзей, больш працяглае жыццё можа стаць не праблемай, а дадатковымі гадамі здароўя і актыўнасці.
1: Калі ўлічыць цяперашнюю дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі і прагнозы амерыканскіх спецыялістаў, што чакае нашу краіну ў бліжэйшай будучыні?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутаралі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і эканаміст Леў Львоўскі.
3: Старэнне не тое, што нацыі, а ўсяго чалавецтва, што ли, адбываецца. А адпаведна мы прыходзім да таго, што ж там у нас будзе далей з пенсіямі, хто будзе працаваць на гэтыя пенсіі і гэтак далей. Сапраўды глабальны крызіс, не?
4: Да, да. Такіх рекордаў, антирекордаў мы бліжайшыя 25 лет, 30 лет будзем видзець много. Это просто один из видов подачи статистики. Но в целом, да, с начала Земли примерно, насколько мы знаем, человечество либо было, количество людей на Земле было либо стабильно, либо росло, вот очень активно росло, особенно последние несколько веков, особенно последние два. И впервые в истории человечества, так громко можно сказать, где-то примерно с середины вот нашего текущего века, 2050-х годов население Земли начнет уменьшаться. То есть нету такого, что вот в западных странах мало рожают и вымирают эти страны, а вот где-то там есть другие страны, которые не в этих трендах. Все в этих трендах, то есть понятно, что есть страны условно более бедные, где рождаемость выше и все еще выше, чем два ребенка на женщину. Многие из этих стран находятся на африканском континенте, но вот и они продолжат расти, но в целом мир, да, начнет сокращаться вот примерно с середины века, то есть вообще везде рождаемость так или иначе падает.
3: Тое, пра што нам, чым нас заўсёды страшылі, гэта перанаселенасць зямлі, так выглядае на тое, што ну перспектыве там у некім будучым не асабліва то і пагражае гэта.
4: Да, на самом деле перенаселение зямлі это никогда не была проблема. Собственно, ну вот у нас буквально, если раньше всегда на планете Земля жило там до миллиарда человек, сейчас живет около 8 миллиардов. Вот был, когда только начался этот рост, был страх, что ресурсов на всех не хватит. Но мы видим, что вот чем больше людей, тем, наоборот, у нас больше ресурсов на каждого человека. Да, если так забегать совсем далеко, то вот один из первых экономистов, Томас Мальтус, он как раз начал разбираться в демографии, и он как раз вот начал переживать, что будет перенаселение. Но он не учел технологический рост, который у нас последовал. И теперь вот физически сложно представить себе проблему перенаселения на Земле. То есть, чем больше людей, тем, наоборот, богаче мы все будем. А вот как будет выглядеть мир, в котором население будет уменьшаться, это, ну, как минимум сейчас, более пугающая перспектива, просто потому что мы в таком мире никогда не жили. Многие вещи, очень многие вещи изменятся от каких-то бытовых привычек, ну, вот, не знаю, например, например, в нашем регионе бытовая привычка заключается в том, что многие люди, когда копят деньги, они вот покупают квартиру. Купить квартиру – это вроде как всегда хорошо. Но купить квартиру всегда хорошо, когда мы, на самом деле, надеемся, уверены, что вот через 20, через 30 лет эта квартира будет кому-то нужна. Можно будет ее, например, продать, если что. А в мире, где население постоянно уменьшается, ну, это вовсе не факт. Вовсе не факт, что нужно там строить новую дорогу, новый аэропорт, что нужно инвестировать в какое-то расширение производства. Так что это будет действительно совсем другой мир. Но тут, наверное, надо еще разделить. Вот мы говорим про глобальное, про человечество или про локальные проблемы, скажем, развитых стран и в ближайшие там 50-100 лет.
1: И все ж, як будет выглядеть Беларусь праз 10-годдзе, улічваючы, что демографічная проблема у нас одна з самых сур'ёзных у Европе. Працягваю Дмітра Лукашук і Лео Львоўскі.
3: Что чакае и нават, может быть, не в ближайшие там 100 лет, а ближайшие колькі гадоў, такой у сярэдняй перспектыве Беларусь. Что там вот с этим старэннем нации, с выплатой пенсий, что чакаць? Потому что шмат можно настрашить, а наколькі это сапраўды страшно?
4: Я бы сказал, что это страшно. Ну, или как минимум страшновато. Тут, конечно, дальше уже зависит от суждений зрителей. То есть Беларусь в этих всех трендах, она вполне себе одна из первых стран. То есть у нас сверхнизкая рождаемость, около одного ребенка на женщину. То есть, грубо говоря, в каждом поколении вот новые когорты белорусов – это половина вот старой когорты. У нас большое, быстрое старение населения. К концу века у нас, вот если текущие тренды продолжатся, больше половины населения Беларуси будут пенсионеры. Белорусов будет там что-нибудь около 3 миллионов человек. И жить будет довольно тяжело. Это просто если продолжить текущие модели, вот механистически, если вот текущая рождаемость, текущая смертность продолжится. А в реальном мире мы с такими темпами не дотянем до конца века, потому что страна, где половина людей пенсионеры, она просто не может на самом деле существовать. Эта страна будет очень уязвима ко всем экономическим шокам. Более того, большая уязвимость. То есть в чем уязвимость? Пожилые люди, они менее работоспособны. Даже вот в современной экономике, где мы в основном не стоим у завода, у нас есть много там тракторов, машин и так далее, пожилые люди менее работоспособны, ну, просто по биологическим причинам. Это значит, что когда у нас, даже если мы отвлечемся от пенсионной системы, вот больше половины населения пенсионеры, кому-то надо их кормить, кому-то надо вот их обеспечивать, то есть эти люди продолжают потреблять услуги и товары, кто-то должен их производить. Ну, кто их должен производить? Очевидно, молодежь. То есть, в социальном государстве мы молодежь будем обкладывать налогами. Причем именно что мы. То есть, это вот я буду тем пенсионером, который будет там ходить и голосовать. Давайте с молодежи стричь 70% их доходов, чтобы мне жилось как-то получше. Более того, хоть неважно, Беларусь будет демократия или там авторитарная страна, это будет один и тот же процесс. То есть, в демократии точно так же. Я с другими пенсионерами придем на выборы. Нас будет большинство, и мы проголосуем, что давайте тут обложим данью всех молодых. Молодежь будет от этого вот стонать под гнетом. И тут же, из-за того, что такие процессы происходят во всех соседних странах, окажется, что переезд куда-нибудь, в Польшу, в Аргентину, в любую другую развитую страну, для молодежи будет становиться все более и более привлекательным. А эти вот другие страны, вот сейчас мы тут видим какой-то правый разворот, когда многие политики в других странах говорят, нет, нам не нужны мигранты, воротят нос и так далее. Так вот, думаю, что последние годы, когда мы слышим такую риторику, это сейчас. Чем дальше, тем больше будут бороться за мигрантов, бороться за молодежь. И вот какая-нибудь соседняя страна предложит белорусской молодежи в 2050 году, а давайте вы переедете к нам, и мы будем облагать вас налогом 20%. А в Беларуси сейчас вас облагают налогом там, 60%. И молодежь поедет, и тогда модели текущие окажутся уже, наоборот, слишком оптимистичными, и начнет происходить вот такой обвальный демографический процесс. То есть, и все это веду к тому, что будет такая точка где-то, не знаю, 2040-х, 2050-х, когда будет очень важно, насколько страна конкурентоспособна. Конкурентоспособна в плане вот, конкуренции за людей и за молодежь. И если она не будет конкурентоспособна, то у этой страны буквально нет, вот, совсем буквально не будет будущего, эта страна может перестать существовать, потому что ее молодежь переедет в соседнюю страну.
1: У эфира Еврорадио был экономист Лео Львовский, который потлумачил, что будет с Беларусью, коли у ее застанутся одни пенсионеры.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
5: Месца для Лукашэнкі завжды є. Тому комусь же треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву. Але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
2: Куды паляціць Белавія, калі закрыецца расійскае неба?
6: Я сёння прачытаў навіну, што ў грудні аэрапорт адчыняецца. То бок будзе куды лёт з Белавія.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тыдзень таму Владзімір Зялінскі папярэдзіў сусветныя авіякампаніі, што расійскае неба становіцца ўсё больш небяспечным.
2: Маўляў, у расійскім небе будзе знаходзіцца ўсё больш украінскіх дронаў, бо Расія, развязаўшы вайну з Украінай, сама ж закрывае сваё неба.
1: Эксперты кажуць, што ў УСУ сапраўды ёсць магчымасць дыстанцыйна закрыць расійскія аэрапорты, і для гэтага не трэба іх атакаваць. Прысутнасць беспілотніка ў зоне аэрапорта павінна спыніць палёты. І Украіна, гледзячы па ўсім, збіраецца гэтым скарыстацца.
2: Але што будзе, калі расійскае неба закрыецца? Што будзе з беларускай Белавіяй?
1: У эфіры праграмы «І што?» пра гэта паразважалі яе аўтары. Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі.
3: Ну, наверное, самая такая сейчас очевидная, бурно обсуждаемая, в основном физлицами, любящими бархатный сезон в Турции.
4: Да, это небольшая логистичная проблема.
3: Да, это потенциал закрытия неба российского, и это автоматически закрытие белорусского неба, потому что Белавия остается летать, извините, из Минска в областные центры, если российское небо все-таки закрывается. Оно пока не закрылось, да, но оно такое, в общем, было заявление Зеленского о том, что летать над Российской Федерацией становится все более небезопасно. Да? Медиа вспомнили вот этот план M&M's про множество дронов, которые фактически парализуют и портовую инфраструктуру, да, и, ну, и все остальное тоже.
4: Ну, сколько такая ремарочка есть. Тут я сегодня прочитал новину, что у Гродня аэропорт отчиняется. То бок будет куда лёт из Белавии.
3: Слава богу, а мы волновались.
4: Не, ну слухай, я бачу, что, конечно, там ну, такие просто верхал, про як там бархатный сезон Турции, про то, что треба бить по центрам принятия решений. Особливо мне сподобалась заява Росавиации, которая сказала, что заява Зеленского не має юридичной силы.
3: А это мне понадобилось нелегитимно, да.
4: Не юридичной силы.
3: Я читала в версии, смешно.
4: Не юридичная сила, головная сила утратила в эквиваленте тут, как бы, да. И про то, что Зеленский порушает конвенцию о международных авиаперевозках.
3: Да, напомним, что небо над Украиной, оно закрыто, собственно, с самого начала, с 22-го года.
4: Ну, в России за все ты, это еще Жванецкий сказал, коли там он тоже так само цензуру не пройдет, ну, нехай будет, коли у России становится горячо, у России за все вспоминают про международное право.
3: Да.
4: Але никто не сомневается, что Украина может зачинить вот это небо над Россией. Просто никто абсолютно не сомневается, бо технічныя для гэтага причины есть, там есть моральные обмежевания, ну, с боку Украины, да, бо, ну, як бы они не хочуть, как потерпели грамадзянскія самалёты. Ну, то бок, хочуць закрыць так, каб не пацярпелі грамадзянскія самалёты. Ну, але гэта тэхнічна робіцца, ну, як я разумею, калі будзе пагроза увесь час, то просто страхавыя кампаніі не будуць страхаваць гэтыя рэйсы. Ну, а авіакампаніі, калі гэта будзе так, як было, ну, мы ж ужо бачылі, такое было, гэтыя блэкауты ў аэрапортах, калі там па 60 часоў былі гадзіну былі аэрапорты зачынены. Ну, просто кампаніі перастануць.
3: Ну, і апошнія вот эти кейсы, дзе рэйс в Кутаісі аблетал плюс 5 часоў, да, рэйс в Египте, из Египта облетал там, по-моему, даже больше часов, да. Слушай, ну, это откровенно дискомфортно, и да, мне нравятся в трете всякие смелые люди, которые пишут, да, слушай, да как он не собьет, мы вообще над Россией летим там гораздо выше, чем летают дроны. А где летает российское ПВО, видели вообще?
4: Слушай, мне так само, это не только в трете, это комментарии, я бачу комментарии с боку экспертов, что, ну, типа, да, ну, мы же не сомневаемся с тобой, что Белавия будет все ровно летать у Россию. Амаль, ну, никаких, вот я просто никаких сомнений.
3: Слушай, ну, даже там автобусы после вот двух ЧП-инцидентов с поражением дронами, да, ну, они ездят и в Крым ездят.
4: Вот. Все ровно будут летать, там будут стрелять, они все ровно будут летать, сомнений нема, да. И мне, ну, мне цікаво, там, бачу комментарии такие, люди кажут, что, ну, ничего страшного, там, транзитный самолет, он на великой вышине летит, дроны не долетят, але, кроме дронов, есть российская ПВА. И мы памятаем, что это не дроны сбили азербайджанский, да, самолет, это сбило российское ПВА, да, и там человек, який его, ну, командовал этим сбитем, и он отримал еще узнагороду за то, что он там оборонил Грозный от ворогов. Тому, ну, конечно, это, ну, слухай, Насамрэч, у прынцыпе, лётаць у ваюючую краіну, да, гэта, ну, так сабе ідэя.
3: Слушай, ну, как і ідэя аблетаць на 5-6 часов, да, а потом будут історії, як на этой неделе з російським вертолётом, который сел, не долетев 5 кілометрів, ну, у него тупо кончился керосин, да. Ну, вот отличная історія, і дрони не понадобились, да.
4: Ну, вот. Ну, вот так, ну, так, там, якби, ну, зразумела, катастрофу пакуль, дзякуй Богу, нема, якби, ну, і добра, каб іх не было, там, пролятіць 100 гэтых рейсаў, 200 гэтых рейсов, а лишь, ну, довольно одной, я не ведаю, шаленой российской ракеты, да, и это уже вось будет тая катастрофа, ну, и потом они все, потом будет як с этим автобусом, да, белорусским, потом они все будут сказать, ой, а что здар, а як-то так, вы ну, да. Пускаете автобус при фронтовой полосе.
3: А мы политикой не интересуемся, а бархатным сезоном в Турции очень Вене, даже да, интересуемся, да. Ну, пока ни одна авиакомпания четко не сказала, что не будет летать, там Пегас немножко подергался, турецкий, Танзания сегодня сказала, что мы не будем летать, потом сказала, что мы 7 сентября возобновим полеты, да, ну, посмотрим, фактически это еще только озвученная угроза, но это не единственная...
4: Я хотел сказать, что это не погроза, на самом деле. Это, на самом деле, вот я поглядел про эти планы Мандемс, специально почитал, это не погроза, это первая частка, это первый пункт плана, то бок там вот план, там вот то робим, и первый пункт плана, это обвестить этим авиакомпаниям, что над Россией, зрабіць заяву про то, что над Россией лётаць будзе небяспечна. Гэта не пагроза, гэта першы пункт плана. Вось, як бы, калі глядзець по гэтаму плану, ну, вось, а далей ўжо там некалькі месяцаў на яго реалізацію аддаецца, ну, вось, ён пачаўся.
1: Гэта былі эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі, якія ў межах праграмы і што

0: Паглядзім актуальную статыстыку па палітвязнях на сёння. На старонцы праваабарончага цэнтру «Вясна» наступныя лічбы. Станам на 8 верасня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 888 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі таго самага 20 году палітвязнямі былі прызнаныя 4790 асобаў. Дысідэнт Бай дае, як звычайна, большую лічбу, 948 паводле іх падлікаў палітвязняў зараз у Беларусі, з іх 129 жанчынаў, прычым 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Варта і гэта ўлічваць. У працэсе вызвалення палітвязняў няма ніякіх гарантаў, яны могуць быць вызваленыя нават не ў верасні, але верагоднасць вырашэння пытання ёсць. Перакананы былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст Цэнтру грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» цяпер Сергей Спараш.
1: Джон Коул обычно за свои слова отвечает, и каждый раз, когда он говорит, что кого-то отпустит, так оно и случается. Возможно, что только это может затянуться. Может это случиться не в сентябре. Тут гарантий никаких не бывает. В политике вообще не бывает никаких гарантий. Можно говорить только о вероятности. Эта вероятность довольно высокая.
2: Якую стратэгічную мэту, як думаеце, пераследуе беларускі рэжым, калі ідзе на такія крокавыя, дозавыя вызваленні людзей?
1: Прежде всего, Лукашенко в репрессиях совершенно не заинтересован. Скажу, может быть, необычную вещь, но его не интересуют репрессии. Он, наоборот, предпочел бы, чтобы в Беларуси репрессий не было. Идеально для него сценарий – это сценарий либерализации по образцу 15-го года, но не настоящей либерализации, а такой потемкинской либерализации. На самом деле, полностью контроль и КГБ, и других органов, и лично Лукашенко и его администрации, конечно же, над гражданским обществом будет только усиливаться. Это то, чего он желает. Но при этом, если не будет необходимости никого сажать в тюрьму, тогда можно будет вести бизнес as usual с Западом. Получится абсолютно тоталитарный режим, но при этом якобы идущий на определенные уступки демократии, как это было раньше. На самом деле все эти уступки, они были... На самом деле никаких уступок не было. Это именно то, чего он хочет. Вспомните, когда он разговаривал с Маргаритой Симоньян, и Симоньян задала ему вопрос, а как так получается, что в Беларуси многие люди, которые раньше были за вас, теперь выступают против вас, в том числе рабочие, он тогда аж заплакал. Он сказал, я батька, я за этих людей отвечаю. Он, конечно, не хочет никого наказывать ремнем, так сказать, но если нужно, то может. Но самое главное, что он должен оставаться батькой. Это то, чего он хочет. И для этого, желательно, не нужны никакие репрессии.
2: Чи з'являються гэтае вызваленне выніком унутраных процессов в Украине? Чи все ж таки это простое, что на Лукашенко якраз дотиснули?
1: Конечно же, и это тоже, потому что если бы не было давления со стороны Запада, то, возможно, он бы никого не отпускал. Скорее всего, он бы никого не отпускал. И, конечно, эти переговоры выгодны для Лукашенко, они выгодны для сохранения режима.
2: Як хвалі вызвалення ўплываюць на агульную стратэгію дзеянняў дэмакратычных сілаў за мяжой, на праваабарончую супольнасць, на настроі, можа, беларусаў?
1: Общей стратегии действий демократических сил, конечно же, не существует, потому что это разные люди, разные структуры с самыми разными целями. Поэтому у них, к сожалению, не может быть общей стратегии. Что касается в целом ситуации, то, конечно, те люди, которые вышли, это нередко люди, имевшие определенный вес, люди с определенными ценностями, и, конечно, они будут влиять на эту ситуацию, и в том числе менять ситуацию в этих демократических силах, чем сейчас, судя по всему, занимаются и Бабарико, и Тихановский.
2: Какие умовы або компромиссы с боку международной супольности могут поскорить процесс вызволения тех, кто застався с политзняволенных?
1: Самое главное – это смена режима в целом, потому что до тех пор, пока режим Лукашенко сохраняется, будут или новые политзаключенные, или вся страна будет превращена в концлагерь. Разница тут невелика. Потому что, вот, например, буквально этим летом была принята новая норма о том, что при регистрации каких-либо новых НКО необходимо... проверка КГБ. Официально прописано в законодательстве. Так будет 2027 года. Так было, конечно же, и раньше, но сейчас эта система просто формализуется. И понятно, что это дальносрочная стратегия. То есть всем будет рулить администрация президента, КГБ и прочие аналогичные структуры. Поэтому пока такая ситуация остается, освобождение небольшой группы политзаключенных – это очень маленький шаг в направлении освобождения, а может быть даже и не шаг в направлении освобождения, если в результате укрепляется режим Лукашенко. Поэтому главное, о чем мы должны думать, это как освободить нашу страну.
0: Это было меркование Сергея Спарыша. Нагадаю, что Джон Кол, спецпредставник президента США по Беларуси, анонсовал свой визит у Минск у этом вересне и як бы намякае на вызваленне чарговай групы палітычных зняволеных, а з кожным разам, як можна заўважыць, гэтая колькасць вызваленых людзей павялічвалася. За адзін раз маецца на ўвазе. Расла ў такой прагрэсіі. Ну, пабачым, што будзе. Будзем спадзявацца на лепшае. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, за ім культурніцкая афіша і працягнем тэму палітычных зняволеных у другой палове гэтай гадзіны.
3: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Арганізацыя сістэматычнай дапамогі палітвязням і іх сем'ям, нефармальныя сустрэчы, кансультацыі ў побытавых і легалізацыйных пытаннях, прасоўванне беларускай інфармацыйнай павесткі. Гэта ўсё дзейнасць беларускай супольнасці ў Нямеччыне, так і апісвае грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
1: Ну, из того, что, в принципе, последнее, такое, конечно, реально, если реальная картинка, смотреть такой активности нету, как было 5 лет назад, там, или тогда. Какие-то там даты или какие-то события такие знаковые, стараются люди все собираться, отмечаем, мы встречаемся, то есть как, день воли, день независимости, какие-то импрезы, какие-то мероприятия, какие-то акции были. Не такие, правда, многочисленные. Просто особенность Германии в том, что она очень большая, очень много земель, 16 земель, расстояние больше 1000 километров. В принципе, локально каждая земля в основном свои проводят мероприятия, потому что очень Бавария, Берлин или там Гамбург или Бремен на дно, НРВ, Кёльн, Бонн, это массово, хотя, в принципе, белорусов там на данный момент там даже официально порядка 30 тысяч, ну, активных пускай 3-4 тысячи, но мы не можем провести такую акцию, скажем так, если только в Берлине.
2: Яким чином сегодня выглядит система поддержки политвязням, насколько?
1: В нашей земле, в принципе, мы стараемся встречаться, общаться, переписываемся, и организации, и культурные организации, которые занимаются чисто именно культурной программой по музыке, по каким-то другим мероприятиям, культурные там события, мероприятия, приезжают какие-то люди, наши белорусы, в гости, концерты. Ну и по политике это те, которые решают конкретно вопросы на уровне местного управления или там Бундестага, которые имеют выход и общение тесное с депутатским корпусом, который продвигает белорусскую тематику из депутатов Бундестага. То есть работают. Может, вопросов, в принципе, много.
2: А как сегодня выглядит система поддержки политвязням и их семьям? Чи есть она у вашей земли?
1: Я общался на эту тематику буквально вот в течение месяца. Этот вопрос актуально поднимали наши белорусы, бывшие политзаключенные, по поводу помощи, которые люди освободились, политзаключенные, которые приехали вот в силу вот этих вот последних событий, акций, там, ну, в основном Литва и Польша. Скажу свое мнение, что, допустим, к примеру, Польша и Литва, она как-то приоритетна, или это близость к офису, или каких-то помощи политзаключенным, потому что вот я могу сказать конкретно по Германии, чтобы не быть голословным. Порядка больше 300 человек приехало в Германию по политическим мотивам. Среди них, ну, больше, наверное, 20 человек политзаключенных, которых знаю я лично сам. Ну, сказать, что вся вот эта помощь, которая была здесь им оказана, в принципе, это была помощь оказана на местном уровне, скажем так, волонтерская. Именно сами белорусы, которые здесь уже были и которые здесь давно проживали. Так, а централизованной помощи на каких-то других этапах, на ранних, допустим, на этапах эвакуации, возможно, были, да, там на тот момент там помогали где-то эвакуироваться из Беларуси или где-то вопрос документов и сопровождения из Украины, потому что многие приехали с Украины. Многие приехали. Да, там была оказана помощь, но в плане именно переезда и именно в плане, ну, назовем так, релокации, переезда в Германию, сюда, сбором документов. А именно здесь по месту мы старались организовываться сами своими силами. Какие-то были сборы, какие-то так, чтобы это было как-то из каких-то фондов или из каких-то там организаций правозащитных или там какие-то там помощи политзаключенным. Такого не было, я такого не знаю. Это по нашей стране, по нашей Германии, по нашей вот конкретной земле. Я знаю политзаключенные, которые, ну, в разных регионах Германии, я с ними на связи, в принципе, периодически. Я знаю всю их историю и весь их кейс. Потому что многих мы встречали, я встречал сам лично. Начиная от, скажем так, постельного белья, вилки, ложки и предметы первой необходимости. Ну, так, скажем так.
2: Какие локальные активности в разных городах Немеччины и там, у вашей земли, собирают наибольшую колькость удельников в целом белорусов?
1: Ну, проводили мы мероприятия, вот у нас, короче, в НРВ, именно наша диаспора, скажем так, филиал этот, допустим, к примеру, наш, белорусской диаспоры, там где-то там были члены разом, и все остальное, собирались и по 150 человек, и по 200. Ну, это было в начале, скажем так, 21-22 года, 23-го. Сейчас
3: люди меньше из-за чисто, может быть, бытовые проблемы, жизненные людям, потому что устраиваются, потому что проблем очень много с документами, с легализацией, с учебой, с работой, с проживанием, с квартирами. Это все это ложится на людей, и, конечно, это тяжело. Поэтому люди пытаются найти время, пытаются вырваться, там, приехать, встретиться, где-то принять участие. Но легче тем людям, которые здесь уже прожили по 20-25 лет, имеют семьи, в принципе, работу нормально. Те, которые вновь прибывшие после 2020 года, события 2021, ну, у них, конечно, очень напряженный график. Я могу конкретно про свою семью сказать, что у меня учится жена и учится дочь. Получают новую специальность. Дочка поступила там, ну, условно говоря, закончила гимназию, университет. Это все, это титаническая работа. А жена в 58 лет получает новое образование, новую профессию на базе высшего образования белорусского. Это тоже она с утра до вечера с учебниками, с книгами на немецком языке, все, понимаете? То есть это, конечно, очень тяжело.
0: Гэта гаворыць беларускі грамадскі дзеяч з Нямеччыны Мікалай Бандарэнка. Праз 2 хвіліны на нашай хвалі палітхіт з Віталём Цыганковым.

збирать. Кожный отчув, пришел его час силы отдать борьбе. Кто не с нами, то и супрать нас. Спявак был сам по себе. Глядел, як сильный я рады с ягоной песнею. Идуть, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растут, растут.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Музичне радіо FM.
1: Зараз саме передаю вам привітання, де пропоную зараз чергову тему. Центр нових ідей представив виніки розслідування пропаганди Білорусі у Телеграм. Нове розслідування хапіло 17 місяців назірення і більш за 170 тисяч публікацій. Виніки представив молодший дослідчик центра Олександр Стуканов.
2: Один із самых интересных выводов нашего исследования – вся пропаганда очень сильно экстернизируется с точки зрения своих тем и других метрик. Так, например, за 17 месяцев исследования интерес к теме внутренней политики снизился с 25% до 17%, и в целом внутренняя политика упала с первого места, а как раз-таки внешняя политика и безопасность выросли с 16% до 25%. Также пропаганде стало менее интересно писать про оппозицию и репрессии, и эти категории как темы практически полностью исчезают под конец исследуемого периода. Мы видим ту же тенденцию и в образе врага. В целом, за 17 месяцев частота использования образа врага в контенте практически не меняется. В среднем это каждый пятый пост, где присутствует какой-либо образ врага. Но меняется то, кого назначают врагом. Опять-таки, мы видим то, как внутреннего противника вытесняет внешний. По нашему мнению, это очень интересный вывод, потому что долгие годы, особенно после 2020 года, большие нарративы пропаганды строились вокруг внутренних врагов, таких как оппозиция, пятая колонна, которая потом превратилась в нарратив о беглых и так далее. Но мы видим, что как минимум в последние полтора года это уже не так. Образ врага оппозиции практически падает до 10%, в то время как другие образы врага, например, Украина, очень сильно вырастают. То Украина как активный враг в глазах пропаганды занимает теперь первое место. Да, существует Запад, но Запад остается главным, можно сказать, фоновым внешним противником. 37-44% всего контента, где есть образ врага. Беларусь, Россия и Украина вместе все еще занимают примерно 80% всех упоминаний стран. Но из этого правила есть два интересных, можно сказать, не исключения, но кейса. Это Иран и Польша. Иран — это страна с очень сильным эпизодическим всплеском интереса пропаганды, и в моменте она достигала около 20% от всех упоминаний стран. Это можно связать с протестами в Иране, также с начавшейся войной между Ираном и США. А Польша — это скорее такой постоянный внешний антагонист, который присутствует в нарративах пропаганды на протяжении всего периода, примерно на уровне 4-7% упоминаний.
3: А кроме этого, доследчики Центра новых идей проанализовали внутреннюю структуру сетки и пришли до высновы, что все проуладные каналы працуют цалком централизовано. Про гэта сведчаць вынікі аналізу больш чым 170 тысяч публікацый. Падрабязнасці распавёў Александр Стуканов.
2: Мы видим некий кризис. А так, несмотря на то, что мы проанализировали 33 канала и вообще сеть их взаимодействия, около 52% всего контента это копипаст и простая агрегация. Причем даже у тех каналов, которые в предыдущих волнах и в более раннем фрейме писали достаточно оригинальный контент. Таким каналом был, например, белорусский силовик, но теперь мы видим, что примерно 84% его контента тоже копипаст и простая агрегация, а в целом контента с высокой оригинальностью лишь 8%, по-настоящему авторского контента лишь 1%, и чаще всего, практически в 100% случаях, это просто обычный текст. Если же мы говорим о самой экосистеме, то мы видим, что сеть из 33 каналов выражена вертикально и очень централизированно. Проанализировав около 8 тысяч репостов, мы видим также четкое деление на три категории каналов. Это главный центральный источник контента, в нашем случае это пул первого. Каналы-ретрансляторы, которые распространяют информацию и информационный поток. И периферия, которая просто принимает этот контент и оставляют у себя в канале. При этом периферия особо не взаимодействует с другими каналами, поэтому мы не можем говорить о том, что существует настоящая органическая связь внутри сети. Внутренняя повестка полностью сконцентрирована, неудивительно, на Лукашенко, а вот внешняя повестка — это в первую очередь Трамп, и Трамп получает даже больше внимания, чем Путин и Зеленский вместе взятые.
1: І даследаванне Цэнтра новых ідэй ахоплівае перыяд са студзеня 2025 па травень 2026 года, паказвае, што праўладныя тэлеграм-рэсурсы ствараюць толькі ілюзію плюралізму, больше з іх працуюць як звычайныя рэтранслятары.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Анджеліна Джолі наведала боксерский клуб у Харкові. Венгры высылае 10 российских дипломатов. У Познані стартует международный театральный фестиваль с удзелом беларусаў.
2: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Американская актриса Анджеліна Джолі разом с 18-годовым сыном Ноксом побывала у харковском клубе «Спадкоемец». Про гэта поведомили представники клуба у Инстаграме, а информацию подтвердила Федерация боксу Украины. Подчас визиту Нокс тренировался по тайским боксе разом с украинскими войскоўцамі, якія займаюцца у клубе. Представники «Спадкоемцаў» подякували Джолі за визит и цікавасць до клуба и его истории. Гэта уже третий визит актрисы в Украину после початку полномасштабной войны. Раней Анджеліна наведвала, у прыватнасці, Миколаев і Херсон. В Украине великая колькасть людей адрузнивает лукашенковский режим от белорусов, каже депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Он лічит, что Беларусь является территорией, фактично оккупованной Российской Федерацией.
4: А лукашенковский режим є фактично марионетковым, таким гауляйтерским режимом в Беларуси. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно.
3: Тому у распрацаваном законопроекте об спрощенном отрымании белорусами статуса легального проживания в Украине есть выключение для тех, кто служил лукашенковскому режиму.
4: Можливості привилейованного отримання документов на проживание в Украине, а в майбутньому отримання громадянства України не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників.